Sperrt muss man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?

Вечорем на лед снежек спадал, на слезгавце ведяно знов нас. Гдым на лыжвах за того бегал шлят, с брегу святел веселый льсню блеск. Нагле зниклась даль.